Ой-ей-ей, кайканту тика, майтатех, мана кауака чингари, начо, майтатех, мана кауака чингари. Шукта канту и мата чарини, ой-ой-ой, кайканту, шукта канту и мата пис чарини, чайканту тамашканга кама, кайта фундито тораша, ой, кайканту пис ачката уячин, ачката уячин, кайкантито и мапис. Bueno, телефону и мапи, каякухпи. A ver, teléfono pi kayakun, humana kayakun. Kayakun, humana kayakun.